0: Радио Инфинити.
1: Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет, их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не студенты, ни окея не знают, ни ленты. В суши-барах они

Знай, что тот вечер может закончиться скорой. А кто сказал, что мы дети? Распушили хвосты, спички подоставали, и привет всей планете.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В пятницу 2 октября ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, днем от 3 до 8 метров в секунду, ночью, утром и вечером слабый. Давление будет падать 756 миллиметров. Температура воздуха в ночные часы 0 плюс 5, под утро заморский до минус 2, а днем от 16 до 18 градусов тепла. В субботу 3 октября облачно с прояснениями, также без осадков, ночью 2-4, днем 14-16, в воскресенье также без осадков. Днем до плюс 16, в понедельник 15-17 и тоже без дождей.

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: компаниях.
1: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: этот день. События, ставшие историей.
1: Сегодня Международный день социального педагога, профессиональный праздник, который отмечается ежегодно 2 октября. В мае 2009 года в Копенгагене прошла 17-я международная конференция социальных педагогов. В этом мероприятии участвовали представители 44 стран, в том числе и России. Конференция оказалась знаменательной, поскольку именно на ней было принято решение учредить международный праздник всех социальных педагогов. Социальная педагогика и называется наука, которая исследует воспитание в контексте социализации, то есть учитывает воздействие окружающей среды на формирование личности. Одна из функций социальной педагогики – разрабатывать систему мероприятий, позволяющих воспитывать человека оптимальным образом. В День социального педагога в разных странах мира проводятся тематические мероприятия, главным образом – профессиональные конференции, форумы, семинары. На них обсуждаются самые разнообразные темы. Вот лишь несколько примеров. Повышение роли семьи в развитии социума, духовно-нравственный и социально-политический потенциал сплочения общества, здоровый образ жизни и проблемы воспитания молодежи, социальные конфликты и методы их преодоления, информатизация общества. Свои мероприятия организуют также высшие учебные заведения, которые готовят социальных педагогов. Университеты и институты проводят научно-методические игры, мастер-классы и семинары, а сами студенты готовят капустники и концерты.
2: 2 октября 1987 года состоялся первый выход в эфир телепрограммы «Взгляд». Основателей было несколько – Анатолий Малкин, Анатолий Лысенко и молодежь, пришедшая с радиостанции «Голос России», вещавшей на зарубежную аудиторию – Александр Любимов, Владислав Листьев, Александр Политковский. За время существования программы в кресле ведущего побывали многие ныне известные лица – Константин Эрнст, Иван Демидов, Елена Масюк, Елена Ханга, бизнесмен Владимир Довгань и другие. Впервые на российском телевидении именно во «Взгляде» состоялся первый эфир Виктора Цоя и группы «Кино». После этого рок-музыканты были здесь частыми гостями. А в 1990 году «Взгляд» по политическим соображениям закрыли, а в 1991 было зарегистрировано АО «Взгляд из подполья». Программу распространяли на видеокассетах. Возрождение «Взгляда» произошло в августе 1991 года, когда 23 августа вышел специальный выпуск, посвященный попытке государственного переворота. А 25 августа в последнем выпуске «Взгляда» президент СССР Михаил Горбачев передал в эфир кассету с обращением к советскому народу, сделанным на даче в Форосе. Окончательно «Взгляд» прекратил свое существование в 2001 году. Его последними ведущими были Сергей Бодров-младший и Александр Любимов.
0: А в этот день – события, ставшие историей.
3: Infinity.

0: делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 3 октября, 3 января спа-курорт «Калужские термы» полный день. 10 октября Смоленск, обзорная экскурсия «Флёнова», комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ, Москвариум, шоу «Море снов» в октябре, «Кощей» в январе. 31 октября на каникулы цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа. 13 декабря, 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: Сегодня у всех знаков спокойный и малопримечательный день, который пройдет в очень доброжелательной атмосфере. Единственное, о чем не следует забывать, наслаждаясь эмоциональным комфортом, все хорошее, как и плохое, к сожалению, проходит.
1: Звезды говорят.
2: Овны будут сосредоточены на поисках нового имиджа. В преддверии встречи со своими бывшими коллегами или одноклассниками вы захотите, чтобы ваша безупречная внешность производила сногсшибательное впечатление на окружающих.
0: Тельцы будут автоматически выполнять свою основную работу. Отсутствие энтузиазма к служебным делам будет спровоцировано вашей сильнейшей усталостью, и после ударной пятидневки все ваши мысли сосредоточатся только на полноценном отдыхе.
2: Близнецы проведут вечер на утомительном внутрисемейном мероприятии. Пока вы слушаете бесконечные рассказы о прошлом из уст своих престарелых родственников, вам будет казаться, что время остановилось.
0: Раки проведут день в стремительном темпе. Вас закружит поворот встреч, знакомств и бесконечных телефонных звонков. И постоянно отвлекаясь на посторонние занятия, вы так и не сможете нормально сосредоточиться на работе.
2: Львам будет свойственно многократно перестраховываться даже в самых банальных мероприятиях. Этой чрезмерной мнительности вы найдете довольно странное объяснение – желание обезопасить себя после утренней встречи с черной кошкой.
0: У Дев день будет расписан вплоть до малейшего нюанса. Вам удастся выполнить свой план до конца. Даже вечерние посиделки с друзьями вы решите закончить строго в соответствии с ранее намеченным графиком.
2: Весы примут опрометчивое решение в финансовой сфере. Вы будете сожалеть, что не вложили часть своих средств в очень смелый бизнес-проект, которому, по мнению экспертов, предначертано блестящее будущее.
0: Скорпионы испытают разочарование в ком-то из близких. Вы будете искренне надеяться, что этот человек поддержит вас в сложнейший момент. Он проигнорирует вашу просьбу о помощи, причем озвучит отказ очень цинично.
2: Стрельцы решительно вступят в борьбу за внимание какой-то особы. Однако вашим соперником окажется очень непорядочный человек, которому удастся путем хитрых махинаций уже этим вечером устранить вас из соревнований.
0: Козероги с большим недоверием отнесутся к полученным советам. В таком поведении есть рациональное зерно, ведь далеко не все ваши наставники дадут рекомендации от чистого сердца. Некоторые из этих людей будут преследовать противоположные цели.
2: Водолеи будут в красках рассказывать друзьям о причинах своих неудач на личном фронте. Кто-то из приятелей проникнется сочувствием к вашим проблемам и предложит организовать знакомство, которое поможет вам избавиться от одиночества.
0: Рыбы будут слишком эмоционально относиться к происходящему. Вечером, когда стресс окончательно возьмет вверх над вами, вы дадите себе клятвенное обещание, что впредь будете проявлять моральную стойкость перед лицом неприятного.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В пятницу 2 октября ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, днем от 3 до 8 метров в секунду, ночью, утром и вечером слабый. Давление будет падать 756 миллиметров. Температура воздуха в ночные часы 0 плюс 5, под утро заморский до минус 2, а днем от 16 до 18 градусов тепла. В субботу 3 октября облачно с прояснениями, также без осадков, ночью 2-4, днем 14-16, в воскресенье также без осадков. Днем до плюс 16, в понедельник 15-17 и тоже без дождей.

0: Решение проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленский регион теплоэнерго» требуется. В Дорогобуж. Главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей. Начальник участка электроснабжения. Мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Старший мастер котельной с теплосетями. А также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных. А также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхненепровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхненепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30, а также 8 920 669 47 42.
3: Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхненепровский, телефон 8 920 313 13 64. Еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54, 8 916 218 55 54.
5: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В 2027 году страховые пенсии в России будут проиндексированы дважды. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в видеообращении, приуроченном к Международному дню пожилых людей. По ее словам, в стране ведется последовательная работа, чтобы улучшить качество жизни людей серебряного возраста. С 2025 года возобновляется индексация выплат для работающих пенсионеров. В 2027 году индексация пенсии будет проведена дважды. С 1 февраля по фактической инфляции на 6,8% и с 1 апреля дополнительно на 3,3%, отметила она. Представитель Следственного комитета в ходе круглого стола в Совете Федерации предложил запретить детям до 16 лет управлять электросамокатами. Депутат Госдумы Нина Останина в беседе с газетой «Ру» согласилась с предложением Следственного комитета. Электросамокаты, как она считает, небезопасны для всех участников движения. Все, что представляет опасность для жизни и здоровья наших детей, должно быть ограничено. К нам не поступала законодательная инициатива на эту тему. Как любое транспортное средство, электросамокат тоже нуждается в том, чтобы им управляли люди, имеющие опыт вождения и практику, считает она. Останина допустила запрет электросамокатов для детей в случае внесения такого законопроекта в Госдуму. И в завершение выпуска. В 2026 году на госуслугах заработает красная кнопка для защиты от мошенников. Об этом в интервью РИА Новости сообщил вице-премьер России Дмитрий Григоренко. По его словам, такую кнопку дорабатывают. К этому сервису подключаются банки и операторы связи, добавил он. Как пояснил вице-премьер, сервис поможет жертвам уловок мошенников. Григоренко добавил, что злоумышленник просто не сможет перевести денежные средства от имени пользователя или сменить пароли. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: подобно зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара. Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Азимут» доберется до дилеров до конца года. Продажи новинки обещают открыть в ноябре или декабре. Накануне в Тольятти стартовало производство первого серийного кроссовера «АвтоВАЗа». Локализацию обещают на уровне 90%. Цены пока держат в секрете. До конца года завод планирует выпустить несколько тысяч кроссоверов. Новый внедорожник «Solers S9» начнут поставлять дилерам в декабре. Это большой рамный вездеход на платформе пикапа. Машину предлагают с бензиновым или дизельным мотором. Оба двухлитровые. Коробка одна, восьмиступенчатый автомат. Есть полный привод с понижающей передачей. Мест 5 или 7. Цену пока не объявили. Марка «Эстео» вошла в пятерку самых популярных премиальных брендов России. По итогам августа она заняла 4-е место. За месяц на учет поставили 1018 новых машин, почти все с гибридным двигателем. Самой популярной моделью стал внедорожник V27. Кстати, продажи машин премиального сегмента немного снизились. Недавно Минтранс подготовил новый регламент техосмотра. Для обычных автовладельцев серьезных изменений в нем нет. Но операторы получат возможность проверить машину на регистрацию в такси. Это создаст проблему пройти техосмотр по правилам для личных автомобилей. В остальном больших изменений в регламенте нет. Подробнее о том, как изменится техосмотр, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радиостанция «Инфинити».

0: заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1 и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Инженерный центр «Драгобуж-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
2: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
5: С октября 26 года пополнение карт наличными изменилось. Банкоматы любых банков объединятся с системой быстрых платежей. Однако за этой возможностью стоит ряд строгих правил. Вносить деньги можно будет только на свою карту. Зачисление на счета других людей через СПБ запрещено. Для этого сохранятся только перевод по номеру телефона или личное присутствие у терминала, сообщает агентство Data.ru. Вводятся жесткие лимиты для борьбы с отмыванием средств. 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в сутки и 200 тысяч рублей в месяц. Система будет автоматически блокировать превышение этих квот.
1: Идея на миллион.
5: Сеть «Магнит» вышла на рынок курьерских услуг для физических лиц, запустив сервис «Магнит посылки». Как обнаружили ведомости, новое приложение уже доступно в магазинах App Store и Google Play с августа 2026 года. Согласно описанию сервиса, доставка отправлений возможна более чем в 3000 городов России. Пользователям доступна функция отслеживания курьера. В Магните уточнили, что пока физические лица могут отправлять посылки друг другу в пределах одной локации. Фактически услуга работает в более чем 900 населенных пунктах присутствия сети. Представители Магнита добавили, что запуск междугородней доставки запланирован на октябрь 2026 года. Сейчас эта модель находится на стадии тестирования.
1: Деньги дороги, как память.
5: Исследование показало, что 54% респондентов совершает импульсивные покупки, хотя почти половина, 44%, связывает скорость принятия решения со стоимостью товара. При этом 40% при сравнении товаров выберут более дешевый вариант, а 31% в первую очередь обратят внимание на рейтинги и количество отзывов. Контент в социальных сетях и на других онлайн-площадках также влияет на принятие решения о покупке. 20% респондентов отметили, что могут спонтанно купить товар после того, как увидят его в текстовой публикации или видеоролике. 30% находят нужные товары на маркетплейсах и в интернет-магазинах. О новинках от семьи и знакомых узнают 17%, а 14% ищут предложения через поисковую строку ресурсов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Радио Infinity.

Отправляясь в путешествие, мы, конечно, планируем посетить памятники архитектуры. По облику зданий можно читать прошлое городов и государств. Архитектурные сооружения являются немыми свидетелями смены эпох и исторических событий. Сегодня Всемирный день архитектуры. Этот праздник возник в 1985 году и символически совпадает по времени проведения со Всемирным днем жилища. Благородное красивое слово «архитектура» имеет греческое происхождение и означает «высшее строительное искусство». Еще пару веков назад существовало такое понятие, как «корабельная» или «военная архитектура». Моментом появления собственной архитектуры считают здания, возведенные шумерами. Хотя этот вид искусства и не считают изобразительным, внешнее убранство многих зданий приводит человека в совершенный восторг. Архитектуру даже называют «застывшей музыкой», изящной, гармоничной красотой, которая впечатляет своими рукотворными шедеврами из гранита, мрамора, дерева

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В пятницу 2 октября ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, днем от 3 до 8 метров в секунду, ночью, утром и вечером слабый. Давление будет падать 756 миллиметров. Температура воздуха в ночные часы 0 плюс 5, под утро заморски до минус 2, а днем от 16 до 18 градусов тепла. В субботу 3 октября облачно с прояснениями, также без осадков, ночью 2-4, днем 14-16, в воскресенье также без осадков. Днем до плюс 16, в понедельник 15-17 и тоже без дождей.
1: Погода на Infinity.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной.
1: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
2: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: Это вам не это.
1: Понятно.
2: Игра слов. Кто же такой полотер? Тот, кто натирает полы? Да, но не только. Раньше полотером называли того, кто сверх меры увлекался танцами, развлечениями. А в футболе, например, это техничный игрок, который обладает искусной обводкой в штрафной площади соперника, или тот, кто применяет подкаты при отборе мяча. В общем, полотерить можно по-разному.
3: Не заходи! Если что.
2: Игра слов. Радиостанция Infinity.

0: Ogilvy.
1: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
2: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «Барс». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: «Радио Инфинити».

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi выпустила подушку мечты. Xiaomi представила в Китае Mi Jia Smart Waist and Back Massager. Массажную подушку для спины и поясницы с четырьмя подвижными головками, семью режимами работы и графеновым подогревом. Устройство управляется кнопкой на корпусе или через приложение Mi Home. Далее подробнее. Основу конструкции составляют две гибкие направляющие длиной 450 мм, которые повторяют изгибы позвоночника и поясницы. По ним перемещаются четыре массажных головки из эластичного материала. Они расположены по обе стороны позвоночника и прорабатывают область от лопаток до пояснично-крестцового отдела. В Mi Jia Smart Waist and Back Massager предусмотрено 7 готовых программ и еще 3 настраиваемых режима в приложении. Пользователь может выбрать конкретный участок спины, в пределах которого головки будут двигаться вперед и назад для более интенсивного массажа. За нагрев отвечает графеновый элемент площадью 10 000 квадратных миллиметров. Его можно использовать отдельно или одновременно с массажем. При этом для базового управления смартфон не нужен. На корпусе есть физическая кнопка. Подушку можно использовать не только для спины. Ее разрешается применять для массажа икр или как поясничную опору в кресле. В режиме ожидания массажные головки убираются внутрь корпуса, чтобы не создавать давление на спину. Краудфандинг Mi Jia Smart Waist and Back Massager стартует в Китае 12 октября. На этом пока все. Услышимся!

0: рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 3 октября, 3 января спа-курорт «Калужские термы» полный день. 10 октября Смоленск, обзорная экскурсия «Флёнова», комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ, «Москвариум», шоу «Море снов» в октябре, «Кощей» в январе. 31 октября на каникулы цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа. 13 декабря, 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуш» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатников лексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: Сегодня у всех знаков спокойный и малопримечательный день, который пройдет в очень доброжелательной атмосфере. Единственное, о чем не следует забывать, наслаждаясь эмоциональным комфортом, все хорошее, как и плохое, к сожалению, проходит.
1: Звезды говорят.
2: Овны будут сосредоточены на поисках нового имиджа. В преддверии встречи со своими бывшими коллегами или одноклассниками вы захотите, чтобы ваша безупречная внешность производила сногсшибательное впечатление на окружающих.
0: Тельцы будут автоматически выполнять свою основную работу. Отсутствие энтузиазма к служебным делам будет спровоцировано вашей сильнейшей усталостью, и после ударной пятидневки все ваши мысли сосредоточатся только на полноценном отдыхе.
2: Близнецы проведут вечер на утомительном внутрисемейном мероприятии. Пока вы слушаете бесконечные рассказы о прошлом из уст своих престарелых родственников, вам будет казаться, что время остановилось.
0: Раки проведут день в стремительном темпе. Вас закружит поворот встреч, знакомств и бесконечных телефонных звонков. И постоянно отвлекаясь на посторонние занятия, вы так и не сможете нормально сосредоточиться на работе.
2: Львам будет свойственно многократно перестраховываться даже в самых банальных мероприятиях. Этой чрезмерной мнительности вы найдете довольно странное объяснение – желание обезопасить себя после утренней встречи с черной кошкой.
0: У Дев день будет расписан вплоть до малейшего нюанса. Вам удастся выполнить свой план до конца. Даже вечерние посиделки с друзьями вы решите закончить строго в соответствии с ранее намеченным графиком.
2: Весы примут опрометчивое решение в финансовой сфере. Вы будете сожалеть, что не вложили часть своих средств в очень смелый бизнес-проект, которому, по мнению экспертов, предначертано блестящее будущее.
0: Скорпионы испытают разочарование в ком-то из близких. Вы будете искренне надеяться, что этот человек поддержит вас в сложнейший момент. Он проигнорирует вашу просьбу о помощи, причем озвучит отказ очень цинично.
2: Стрельцы решительно вступят в борьбу за внимание какой-то особы. Однако вашим соперником окажется очень непорядочный человек, которому удастся путем хитрых махинаций уже этим вечером устранить вас из соревнований.
0: Козероги с большим недоверием отнесутся к полученным советам. В таком поведении есть рациональное зерно, ведь далеко не все ваши наставники дадут рекомендации от чистого сердца. Некоторые из этих людей будут преследовать противоположные цели.
2: Водолеи будут в красках рассказывать друзьям о причинах своих неудач на личном фронте. Кто-то из приятелей проникнется сочувствием к вашим проблемам и предложит организовать знакомство, которое поможет вам избавиться от одиночества.
0: Рыбы будут слишком эмоционально относиться к происходящему. Вечером, когда стресс окончательно возьмет вверх над вами, вы дадите себе клятвенное обещание, что впредь будете проявлять моральную стойкость перед лицом неприятности.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Завод «Дорогобуж-Котломаш» завершил ремонт помещений для досуга и поддержки подростков в центре «Родник». 1 июня, в День защиты детей, председатель совета директоров группы компании ЕКС Максим Крылов и генеральный директор ДКМ Сергей Назаров посетили Дорогобужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник». Во время экскурсии Максим Николаевич дал поручение отремонтировать пустующие помещения, чтобы организовать в них центр «Перспективы» – пространство для досуга и поддержки подростков. В центре воспитанники смогут смотреть фильмы, играть в настольные игры, общаться, а также получать помощь наставников, педагогов, психологов и профильных специалистов. Сотрудники ДКМ выполнили все запланированные ремонтные работы. В основном помещении выровнены и окрашены стены, отремонтирован пол, уложен качественный ламинат, установлены и закреплены жалюзи. В соседнем помещении обновлены стены и пол. Во всех комнатах установлены межкомнатные двери. Одно из помещений обустроено как комфортная комната релакса, предназначенная для отдыха и психологической разгрузки. Центр «Перспектива» — это безопасное и интересное пространство для подростков. Здесь можно посмотреть кино, поиграть в настольные игры и просто пообщаться, отметил директор центра «Родник» Денис Волков. Благодаря поддержке ДКМ и группы компании ЕКС ремонт завершен, и теперь мы готовы принимать детей. Обновленные помещения готовы к приему воспитанников. В ближайшее время центр «Перспективы» начнет работу. Как подчеркнул генеральный директор ДКМ Сергей Назаров, для предприятия важно поддерживать социальные инициативы и помогать тем, кто в этом особенно нуждается. Уверен, что центр «Перспективы» станет для несовершеннолетних местом, где они смогут раскрыть свой потенциал, найти единомышленников и получить поддержку, подчеркнул генеральный директор Сергей Назаров. На территории завода ПАО «Дорогобуж» открылся новый арт-объект. Он посвящен 50-летию цеха централизованного ремонта оборудования. 50 лет – это отличный повод отметить вклад команды. Красивая и символичная композиция из десятков металлических колец, объединенных в шар, получила название «Единство ремонтных служб». Прекрасная идея, символизирующая сплоченность коллектива. Когда мы вместе, нам под силу большие задачи и масштабные свершения. Так отметил председатель первичной профсоюзной организации предприятия Игорь Гулицкий. К слову, дизайн-проект нового благоустроенного уголка промплощадки рядом с корпусом 183 – это заслуга художников цеха промышленной эстетики. Сотрудники ЦЦРО воплотили их задумку в течение летних месяцев, приурочив открытие к юбилейной дате. Почетные гости церемонии открытия, исполнительный директор ПАО «Дорогобуж» Роман Дмитриев, главный инженер Павел Симаков, председатель правкома Игорь Гулицкий вместе с руководителем ЦЦРО Евгением Емельяновым перерезали красную ленточку под аплодисменты сотрудников цеха. «Вы создали новое пространство своими руками и большие молодцы. Арт-объект отлично смотрится в любое время и днем, и при вечерней подсветке», подчеркнул Роман Дмитриев. По его словам, за прошедшие годы коллектив ЦЦРО многого достиг, освоил новые направления деятельности, нарастил техническую оснащенность, демонстрирует поступательное развитие и профессиональные компетенции в обеспечении стабильной и надежной работы всего предприятия. По словам Павла Симакова, этот объект – доказательство возможностей, что вам под силу как производственные задачи, так и творческие проекты благоустройства и преображения социальной сферы. Руководители предприятия поздравили работников ЦЦРО с юбилеем, выразив благодарность коллективу подразделения за добросовестный труд, мастерство, поддержку социального партнерства с властями Дорогобужского муниципального округа и Смоленской области в целом. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем малооблачно и без осадков, ветер северо-западный, днем 3,8 метра в секунду, вечером слабый. Давление будет падать 756 миллиметров. Днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. И о погоде в выходные. Завтра в субботу до плюс 15, облачно с прояснениями и без осадков, в воскресенье до плюс 16 и также без дождей. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 5 октября. Желаем вам хороших выходных и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Хорошая реклама вдохновляет людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 1364. И еще раз, 8 920 313 1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется в Дорогобуж главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30, а также 8 920 669 47 42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712.

Новости. Запрет на экспорт дизельного топлива продлен до конца октября. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. На российских дорогах могут появиться новые комплексы дорожных камер. Предположительно, это произойдет в следующем году. Новый комплекс «Азимут-5» позволяет подключать обзорные и купольные камеры и датчики. Он распознает больше 50 видов нарушений, в том числе непристегнутый ремень безопасности, телефон за рулем, непропуск пешехода и другое. По сообщениям оператора фото-видеофиксации, треть нынешних камер устарела. Они фиксируют в основном скорость и нарушение разметки. Запрет на экспорт дизельного топлива продлен до конца октября. Правительство подписало постановление. Под запрет попадают дизельное и судовое топливо, а также газойли. Запрет на месяц продлен для производителей топлива. Для трейдеров он действует до следующего года. Напомним, с дизелем проблем меньше, чем с бензином, хотя цены на него выросли. Власти поддерживают жесткие ограничения, чтобы не допустить дефицита дизеля заранее. На экономике это влияние может оказаться серьезнее, чем проблемы с бензином. Яндекс.Такси добавил выбор автомобиля в премиальных тарифах. Теперь пассажир сам решает, на чем ехать. Можно выбрать автомобили немецких марок, например, Mercedes E-класса или BMW 5 серии. А можно китайские премиальные марки, например, модели Honchi, BYD и Voya. Опции называются немецкая классика и китайский премиум. Выбор доступен на тарифах бизнес, премьер и элит. Раньше машину для поездки подбирал сам сервис. Такую возможность Яндекс ввел, ориентируясь на вкусы пользователей. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Новости спорта.
7: Лучший бомбардир в истории РПЛ и сборной России 38-летний Артем Дюба объявил о завершении своей профессиональной футбольной карьеры. При этом футболист допустил, что может еще выйти на поле в Кубке России, если получит соответствующее предложение от одного из клубов. Сейчас он находится в статусе свободного агента после окончания контракта по итогам прошлого сезона. Двукратный чемпион Европы пловец Егор Корнев установил новый рекорд России на дистанции 50 метров вольным стилем на короткой воде на первом этапе Кубка мира в Баку. В финальном заплыве он показал время 20,26 секунды и выиграл серебро, уступив только победителю Парижской Олимпиады Камерону Макэвою из Австралии. Параллельно российские спортсмены успешно выступили в брасовых дисциплинах. Евгения Чекунова одержала победу на дистанции 200 метров, а на 100-метровке у мужчин выиграл Кирилл Пригода. 84-я ракетка мира Роман Сафиулин сенсационно обыграл 7-ю ракетку итальянца Флавио Каболли в первом круге турнира ATP 500 в Пекине 6-3-6-2. Эта победа стала для Сафиулина первой за 3 года над соперником из топ-10. В предыдущий раз он обыгрывал Карлоса Алькараса на мастерсе в Париже. Каболли в этом году доходил до финала Ролан-Гаррос. Хоккеисты ЦСКА на выезде уверенно обыграли Минское «Динамо» 4-1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Эта победа позволила армейцам подняться на второе место в турнирной таблице Западной конференции. Нижегородская «Торпеда» также одержала важную победу, переиграв Московское «Динамо» на выезде со счетом 3-1. Благодаря этому результату «Торпеда» закрепилась на третьей строчке, а лидирует в этом дивизионе по-прежнему Ярославский «Локомотив». В Череповце сверстали «Адмирал», выявили победителя только в серии буллитов. Удачливее в итоге оказались дальневосточники. 4-3. Гандболисты краснодарского «Скифа» одержали 6-ю победу подряд на старте сезона Суперлиги, переиграв на выезде чеховских «Медведей» 32-27. Краснодарцы сохранили первое место в турнирной таблице, вторым идет действующий чемпион ЦСКА, а замыкают тройку лидеров пермские «Медведи», выигравшие дома у серебряного призера прошлого розыгрыша петербургского «Зенита» 28-22. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
5: Радиостанция Infinity.

0: совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирование хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1 и в Верхнеднепровском, улице Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Инженерный центр «Драгобуж-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматривая

кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуш» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: С октября 26 года пополнение карт наличными изменилось. Банкоматы любых банков объединятся с системой быстрых платежей. Однако за этой возможностью стоит ряд строгих правил. Вносить деньги можно будет только на свою карту. Зачисление на счета других людей через СПБ запрещено. Для этого сохранятся только перевод по номеру телефона или личное присутствие у терминала, сообщает агентство Data.ru. Вводятся жесткие лимиты для борьбы с отмыванием средств. 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в сутки и 200 тысяч рублей в месяц. Система будет автоматически блокировать превышение этих квот.
0: Идея на миллион.
1: Сеть «Магнит» вышла на рынок курьерских услуг для физических лиц, запустив сервис «Магнит посылки». Как обнаружили ведомости, новое приложение уже доступно в магазинах App Store и Google Play с августа 26 года. Согласно описанию сервиса, доставка отправлений возможна более чем в 3000 городов России. Пользователям доступна функция отслеживания курьера. В «Магните» уточнили, что пока физические лица могут отправлять посылки друг другу в пределах одной локации. Фактически услуга работает в более чем 900 населенных пунктах присутствия сети. Представители «Магнита» добавили, что запуск междугородней доставки запланирован на октябрь 2026 года. Сейчас эта модель находится на стадии тестирования.
0: Деньги дороги, как память.
1: Исследование показало, что 54% респондентов совершает импульсивные покупки, хотя почти половина, 44%, связывает скорость принятия решения со стоимостью товара. При этом 40% при сравнении товаров выберут более дешевый вариант, а 31% в первую очередь обратят внимание на рейтинги и количество отзывов. Контент в социальных сетях и на других онлайн-площадках также влияет на принятие решения о покупке. 20% респондентов отметили, что могут спонтанно купить товар после того, как увидят его в текстовой публикации или видеоролике. 30% находят нужные товары на маркетплейсах и в интернет-магазинах. О новинках от семьи и знакомых узнают 17%, а 14% ищут предложения через поисковую строку ресурсов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио Infinity.

0: Отправляясь в путешествие, мы, конечно, планируем посетить памятники архитектуры. По облику зданий можно читать прошлое городов и государств. Архитектурные сооружения являются немыми свидетелями смены эпох и исторических событий. Сегодня Всемирный день архитектуры. Этот праздник возник в 1985 году и символически совпадает по времени проведения со Всемирным днем жилища. Благородное красивое слово «архитектура» имеет греческое происхождение и означает «высшее строительное искусство». Еще пару веков назад существовало такое понятие, как «корабельная» или «военная архитектура». Моментом появления, собственно, архитектуры считают здания, возведенные шумерами. Хотя этот вид искусства и не считают изобразительным, внешнее убранство многих зданий приводит человека в совершенный восторг. Архитектуру даже называют «застывшей музыкой», изящной, гармоничной красотой, которая впечатляет своими рукотворными шедеврами из гранита, мрамора, дерева и кирпича.
1: Радио Infinity.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев совершил рабочий выезд по городу, где посетил два объекта в рамках выезда. Антон Николаевич проверил ход строительства многоквартирного дома на улице Октябрьской. С подрядчиком были обсуждены текущие задачи. Начато возведение 9-го этажа, далее прокладка инженерных сетей и черновая отделка, после чего начнет работать бригада отделочников. Со следующей недели подрядчик приступит к прокладке наружных коммуникаций. Для внутренних работ потребуется прогрев помещений, поэтому поставлена задача в короткие сроки завершить работы по подключению к тепловым сетям, а до этого организовать прогрев помещений временным тепловым оборудованием. Также глава совершил плановый выезд в Сафоновскую детскую художественную школу имени Кириллова, где продолжается подготовка подразделения школы креативных индустрий к открытию. Благоустройство и уборка прилегающей территории были полностью завершены. В школах и учреждениях культуры Сафоновского округа состоялись мероприятия, приуроченные ко дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Так, в Центральной районной библиотеке прошла патриотическая игра «Одна страна, одна семья, одна Россия». Студенты Сафоновского филиала СМУЛАПО прошли интеллектуальные раунды, вспомнили ключевые события и героев братских регионов, разобрались в символах и культурных кодах народов России, поговорили о новых регионах и их достопримечательностях. Организовать игру помогли волонтеры молодежного совета при администрации округа. В школах прошли тематические уроки и классные часы «Мы вместе», а также информационные занятия и кинолектории об истории Донбасса. Ребята участвовали в викторинах, готовили открытки и рисунки о дружбе народов, а также знакомились с символами и традициями нашей страны. Особый отклик вызвали творческие мастерские «Азбука родного края», где школьники вместе с педагогами собрали интересные истории и легенды Смоленщины о Смоленском Поозерье, крепостной стене, народных промыслах и истоке Днепра. Такие мероприятия помогают сохранять историческую память, воспитывать уважение к прошлому своей страны и понимание ценности единства. Позавчера в 8 часу вечера на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании эвакуатора на 307 километре трассы М1 Сафоновского округа, который перевозил легковой автомобиль. Все произошло внезапно. Раздался резкий хлопок, из-под капота газели повалили клубы черного дыма. Водитель незамедлительно съехал на обочину, открыл капот для осмотра, но приток кислорода способствовал быстрому распространению огня в моторном отсеке. Осознав сложность ситуации, мужчина снял перевозимый автомобиль с платформы и отогнал его на безопасное расстояние, чтобы предотвратить повреждения, после чего приступил к тушению эвакуатора с помощью огнетушителя. До прибытия пожарных помощь в борьбе с пламенем оказывали и очевидцы. Прибывший пожарно-спасательный расчет пожар ликвидировал. В результате случившегося кабина транспортного средства уничтожена. По предварительной версии дознавателей, причиной происшествия стала техническая неисправность транспорта. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем малооблачно и без осадков, ветер северо-западный, днем 3,8 метра в секунду, вечером слабый. Давление будет падать 756 миллиметров. Днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. И о погоде в выходные. Завтра в субботу до плюс 15, облачно с прояснениями и без осадков, в воскресенье до плюс 16 и также без дождей. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 5 октября. Желаем вам хороших выходных и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
0: Реклама.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже.
2: Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Национальный автомобильный союз предложил убрать с городских улиц таблички, разрешающие парковку только определенным лицам. По данным НАС, действующие правила дорожного движения не предусматривают служебных стоянок и не содержат соответствующих знаков. Легально существуют лишь отдельные таблички у знака «Парковка», «Инвалиды», «Стоянка только для владельцев парковочных разрешений», «Стоянка только для транспортных средств дипломатического корпуса» и некоторые другие. Все остальное, надписи вроде «Только для гостей ресторана» или «Для сотрудников театра» противоречит законодательству. Ответственности для водителей за парковку на таких местах нет, а эвакуация автомобиля будет незаконной, подчеркивают в Национальном автомобильном союзе. В России необходимо ежегодно проводить для жителей всех возрастов всеобщий ИИ-диктант. С такой инициативой главе Минцифры Максуту Шадаеву обратился ректор Российского технического университета Станислав Кудж, передает RT со ссылкой на копию документа. Автор инициативы подчеркнул, что умение пользоваться ИИ – это сегодня важнейший элемент цифровой грамотности. В том числе россияне должны уметь оценивать факты, проверять ошибки,

Национальном автомобильном союзе. В России необходимо ежегодно проводить для жителей всех возрастов всеобщий ИИ-диктант. С такой инициативой главе Минцифры Максуту Шадаеву обратился ректор Российского технического университета Станислав Кудж, передает RT со ссылкой на копию документа. Автор инициативы подчеркнул, что умение пользоваться ИИ – это сегодня важнейший элемент цифровой грамотности. В том числе россияне должны уметь оценивать факты, проверять ошибки, понимать, когда на ответы искусственного интеллекта полагаться нельзя, отметил ректор. Он подчеркнул, что речь идет не о просветительских мероприятиях по возможностям нейросетей, а именно о навыках критической оценки выдаваемых ответов. Он пояснил, что пользователи должны уметь распознавать вымышленные исследования, отличать настоящие нормативные акты от поддельных, а также выявлять признаки дипфейков. Это позволит избежать ситуации, когда ответы нейросетей вводят людей в заблуждение, подчеркнул эксперт. И в завершении выпуска: под Тулой прошли съемки масштабных батальных сцен с реконструкцией Бородинского сражения для многосерийной картины Сергея Урсулика «Война и мир», сообщили РИА Новости на телеканале «Россия». Съемки Бородинского сражения проходили на нескольких локациях в Заокском районе, чтобы фоны соответствовали времени, 200 гектаров поля засеяли ячменем. Для исторической точности реконструкции битвы художники изготовили более 700 костюмов для разных родов войск. Роль великого русского полководца Михаила Илларионовича Кутузова, главнокомандующего русской армией, руководившего Бородинским сражением в 1812 году, исполнил Александр Балуев. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform. Infinity.

0: Паник.
1: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313

8-920-313-64. И еще раз, 8-920-313-13-64. Сайт в интернете teplitsa-dorogobuzh.rf. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленский регион Теплоэнерго» требуется в Дорогобуж главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30, а также 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi выпустила подушку мечты. Xiaomi представила в Китае Mijia Smart Waist and Back Massager. Массажную подушку для спины и поясницы с четырьмя подвижными головками, семью режимами работы и графеновым подогревом. Устройство управляется кнопкой на корпусе или через приложение Mi Home. Далее подробнее. Основу конструкции составляют две гибкие направляющие длиной 450 мм, которые повторяют изгибы позвоночника и поясницы. По ним перемещаются четыре массажных головки из эластичного материала. Они расположены по обе стороны позвоночника и прорабатывают область от лопаток до пояснично-крестцового отдела. В Mijia Smart Waist and Back Massager предусмотрено 7 готовых программ и еще 3 настраиваемых режима в приложении. Пользователь может выбрать конкретный участок спины, в пределах которого головки будут двигаться вперед и назад для более интенсивного массажа. За нагрев отвечает графеновый элемент площадью 10 000 квадратных миллиметров. Его можно использовать отдельно или одновременно с массажем. При этом для базового управления смартфон не нужен. На корпусе есть физическая кнопка. Подушку можно использовать не только для спины. Ее разрешается применять для массажа икр или как поясничную опору в кресле. В режиме ожидания массажные головки убираются внутрь корпуса, чтобы не создавать давление на спину. Краудфандинг Mijia Smart Waist and Back Massager стартует в Китае 12 октября. На этом пока все. Услышимся!

0: играет со зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: «Радио Инфинити».

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Азимут» доберется до дилеров до конца года. Продажи новинки обещают открыть в ноябре или декабре. Накануне в Тольятти стартовало производство первого серийного кроссовера «АвтоВАЗа». Локализацию обещают на уровне 90%. Цены пока держат в секрете. До конца года завод планирует выпустить несколько тысяч кроссоверов. Новый внедорожник Solaris S9 начнут поставлять дилерам в декабре. Это большой рамный вездеход на платформе пикапа. Машину предлагают с бензиновым или дизельным мотором. Оба двухлитровые. Коробка одна, восьмиступенчатый автомат. Есть полный привод с понижающей передачей. Мест 5 или 7. Цену пока не объявили. Марка «Эстео» вошла в пятерку самых популярных премиальных брендов России. По итогам августа она заняла 4-е место. За месяц на учет поставили 1018 новых машин, почти все с гибридным двигателем. Самой популярной моделью стал внедорожник V27. Кстати, продажи машин премиального сегмента немного снизились. Недавно Минтранс подготовил новый регламент техосмотра. Для обычных автовладельцев серьезных изменений в нем нет. Но операторы получат возможность проверить машину на регистрацию в такси. Это создаст проблему пройти техосмотр по правилам для личных автомобилей. В остальном больших изменений в регламенте нет. Подробнее о том, как изменится техосмотр, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: цель рекламы – заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1 и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте, всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков, всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуж-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: слов. Вы знаете, кто такой Бука? Это не только угрюмый, нелюдимый, необщительный человек. Букой называли некое фантастическое существо, которым пугали детей. Вот придет Бука и заберет тебя. Кстати, в некоторых регионах Бука – это староста, начальник. То ли дело тоже родственное слово «букашка» от слова «бучать», то есть «жужжать». А еще в Москве букашкой называли троллейбус, который ходил по Садовому кольцу.
1: Не заходи, если что!
0: Игра слов.
2: Радио Infinity. Время загадывать желание.

0: Отправляясь в путешествие, мы, конечно, планируем посетить памятники архитектуры. По облику зданий можно читать прошлое городов и государств. Архитектурные сооружения являются немыми свидетелями смены эпох и исторических событий. Сегодня Всемирный день архитектуры. Этот праздник возник в 1985 году и символически совпадает по времени проведения со Всемирным днем жилища. Благородное красивое слово «архитектура» имеет греческое происхождение и означает «высшее строительное искусство». Еще пару веков назад существовало такое понятие, как «корабельная» или «военная архитектура». Моментом появления собственной архитектуры считают здания, возведенные шумерами. Хотя этот вид искусства и не считают изобразительным, внешнее убранство многих зданий приводит человека в совершенный восторг. Архитектуру даже называют «застывшей музыкой», изящной, гармоничной красотой, которая впечатляет своими рукотворными шедеврами из гранита, мрамора, дерева и кирпича.
1: Радио Infinity.

0: Новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев совершил рабочий выезд по городу, где посетил два объекта в рамках выезда. Антон Николаевич проверил ход строительства многоквартирного дома на улице Октябрьской. С подрядчиком были обсуждены текущие задачи. Начато возведение 9-го этажа, далее прокладка инженерных сетей и черновая отделка, после чего начнет работать бригада отделочников. Со следующей недели подрядчик приступит к прокладке наружных коммуникаций. Для внутренних работ потребуется прогрев помещений, поэтому поставлена задача в короткие сроки завершить работы по подключению к тепловым сетям, а до этого организовать прогрев помещений временным тепловым оборудованием. Также глава совершил плановый выезд в Сафоновскую детскую художественную школу имени Кириллова, где продолжается подготовка подразделения школы креативных индустрий к открытию. Благоустройство и уборка прилегающей территории были полностью завершены. В школах и учреждениях культуры Сафоновского округа состоялись мероприятия, приуроченные ко дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Так, в Центральной районной библиотеке прошла патриотическая игра «Одна страна, одна семья, одна Россия». Студенты Сафоновского филиала СМУЛАПО прошли интеллектуальные раунды, вспомнили ключевые события и героев братских регионов, разобрались в символах и культурных кодах народов России, поговорили о новых регионах и их достопримечательностях. Организовать игру помогли волонтеры молодежного совета при администрации округа. В школах прошли тематические уроки и классные часы «Мы вместе», а также информационные занятия и кинолектории об истории Донбасса. Ребята участвовали в викторинах, готовили открытки и рисунки о дружбе народов, а также знакомились с символами и традициями нашей страны. Особый отклик вызвали творческие мастерские «Азбука родного края», где школьники вместе с педагогами собрали интересные истории и легенды смоленщины о Смоленском Поозерье, крепостной стене, народных промыслах и истоке Днепра. Такие мероприятия помогают сохранять историческую память, воспитывать уважение к прошлому своей страны и понимание ценности единства. Позавчера в 8 часу вечера на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании эвакуатора на 307 километре трассы М1 Сафоновского округа, который перевозил легковой автомобиль. Все произошло внезапно. Раздался резкий хлопок, из-под капота газели повалили клубы черного дыма. Водитель незамедлительно съехал на обочину, открыл капот для осмотра, но приток кислорода способствовал быстрому распространению огня в моторном отсеке. Осознав сложность ситуации, мужчина снял перевозимый автомобиль с платформы и отогнал его на безопасное расстояние, чтобы предотвратить повреждения, после чего приступил к тушению эвакуатора с помощью огнетушителя. До прибытия пожарных помощь в борьбе с пламенем оказывали и очевидцы. Прибывший пожарно-спасательный расчет пожар ликвидировал. В результате случившегося кабина транспортного средства уничтожена. По предварительной версии дознавателей, причиной происшествия стала техническая неисправность транспорта. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем малооблачно и без осадков, ветер северо-западный, днем 3,8 метра в секунду, вечером слабый. Давление будет падать 756 миллиметров. Днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. И о погоде в выходные. Завтра в субботу до плюс 15, облачно с прояснениями и без осадков, в воскресенье до плюс 16 и также без дождей. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 5 октября. Желаем вам хороших выходных и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54.
2: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж».
1: Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
5: «Радио Инфинити».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Национальный автомобильный союз предложил убрать с городских улиц таблички, разрешающие парковку только определенным лицам. По данным НАС, действующие правила дорожного движения не предусматривают служебных стоянок и не содержат соответствующих знаков. Легально существуют лишь отдельные таблички у знака «Парковка», «Инвалиды», «Стоянка только для владельцев парковочных разрешений», «Стоянка только для транспортных средств дипломатического корпуса» и некоторые другие. Все остальное, надписи вроде «Только для гостей ресторана» или «Для сотрудников театра», противоречит законодательству. Ответственности для водителей за парковку на таких местах нет, а эвакуация автомобиля будет незаконной, подчеркивают в Национальном автомобильном союзе. В России необходимо ежегодно проводить для жителей всех возрастов всеобщий ИИ-диктант. С такой инициативой главе Минцифры Максуту Шадаеву обратился ректор Российского технического университета Станислав Кудж, передает RT со ссылкой на копию документа. Автор инициативы подчеркнул, что умение пользоваться ИИ – это сегодня важнейший элемент цифровой грамотности. В том числе россияне должны уметь оценивать факты, проверять ошибки, понимать, когда на ответы искусственного интеллекта полагаться нельзя, отметил ректор. Он подчеркнул, что речь идет не о просветительских мероприятиях по возможностям нейросетей, а именно о навыках критической оценки выдаваемых ответов. Он пояснил, что пользователи должны уметь распознавать вымышленные исследования, отличать настоящие нормативные акты от поддельных, а также выявлять признаки дипфейков. Это позволит избежать ситуации, когда ответы нейросетей вводят людей в заблуждение, подчеркнул эксперт. И в завершении выпуска: под Тулой прошли съемки масштабных батальных сцен с реконструкцией Бородинского сражения для многосерийной картины Сергея Урсулика «Война и мир», сообщили РИА Новости на телеканале «Россия». Съемки Бородинского сражения проходили на нескольких локациях в Заокском районе, чтобы фоны соответствовали времени, 200 гектаров поля засеяли ячменем. Для исторической точности реконструкции битвы художники изготовили более 700 костюмов для разных родов войск. Роль великого русского полководца Михаила Илларионовича Кутузова, главнокомандующего русской армией, руководившего Бородинским сражением в 1812 году, исполнил Александр Балуев. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радиостанция Infinity.

0: Будьте в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «Барс». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Радио Инфинити.
5: Время загадывать желание.

0: Новости спорта.
1: Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш прокомментировал ситуацию с Криштиану Роналду, который покинул расположение национальной команды после того, как не вышел на поле в матче Лиги наций с Норвегией. Жезуш заявил, что его совесть чиста, подчеркнув, что никогда ни один игрок не сможет указывать тренеру, что делать. По его словам, он действительно обещал Роналду выход на замену, но по ходу игры решил, что это был не тот момент, поскольку ему нужен был другой футболист. При этом Жезуш отметил, что статус Роналду как символа португальского футбола не подлежит сомнению, однако права у всех равны, и решение о составе остается исключительно за тренером. Роналду, узнав о решении наставника, покинул сборную и улетел в Мадрид на частном самолете, пообещав позже рассказать болельщикам всю правду о причинах своего ухода. Кстати, сборная Португалии без Роналду на выезде обыграла Данию 4-2 в матче Лиги наций. Эта победа стала для португальцев третьей подряд в группе 4 и позволила им уверенно возглавить турнирную таблицу. У остальных сборных в этом квартете стало по 3 очка после того, как Уэльс на стадионе Кардифф-Сити победил Норвегию 1-0. Германия в Мюнхене выиграла у Сербии 2-0 и закрепилась на третьем месте в группе 2. Лидеры квартета, греки, при этом дома сыграли в ничью с Нидерландами 2-2 и остались на первой позиции. Футболисты сборной Аргентины разгромили команду Боливии 4-0 в товарищеском матче. Эта игра стала первой для аргентинской национальной команды после финала чемпионата мира, в котором сборная уступила испанцам 0-1. Матч прошел без участия капитана аргентинцев Лионеля Месси, который пропустил встречу из-за запланированного отдыха после завершения сезона в МЛС и нагрузок на мировом первенстве. При этом аргентинская футбольная ассоциация договорилась с игроком о его возвращении в состав для проведения специального прощального матча за национальную команду, который намечен на 6 октября против сборной Бенина. Действующие обладатели Суперкубка Евролиги, баскетболисты мадридского Реала, потерпели третье поражение на старте сезона, проиграв на выезде ХПЛу 98-102. Мадридцы занимают последнее место в таблице регулярки Евролиги. Неожиданное поражение потерпел и действующий победитель турнира Олимпиакос. Греческий коллектив на выезде уступил Виртусу 94-96, но благодаря двум победам на старте остался в топ-6. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 3 октября, 3 января. СПА-курорт «Калужские термы». Полный день. 10 октября. Смоленск. Обзорная экскурсия «Флёнова». Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января. ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре. Кощей. В январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января. Балет «Щелкунчик» в Кремле. 5 января. «Орфей и Евредика». Ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января. «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января. «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января. «Зимняя сказка». Театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свобода 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Дорогобуж Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Дорогобуж Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Дорогобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию до. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 912 112 105.
2: Должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.
3: Всем привет, я Надежда Ковалева. Сегодня еще пару кулинарных лайфхаков от Джейми Оливера, с которыми научатся готовить даже те, кто умеет варить только кипяток.
4: Hello and welcome. I'm Jamie Oliver, a chef and campaigner from Britain.
3: Джейми Оливер – шеф-повар, который не нуждается в представлении.
4: А фамилия моя? Фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл.
3: Профессионалы любят его рецепты за простоту, оригинальность и новый взгляд на привычные продукты. А новички за то, что по-английски называется fail-proof – страховка от неудачи. Следуя инструкциям Джейми, испортить блюдо и в самом деле сложно. Итак, сегодня прокачиваем навыки в приготовлении мяса и рыбы под руководством Джейми. Никогда не готовьте стейки сразу, как только вынули их из холодильника. Мясо должно как минимум час полежать при комнатной температуре, иначе стейк получится жестким и невкусным. Если вы собираетесь запекать индейку, достаньте ее из холодильника за 2-2,5 часа до того, как ставить в духовку. Если вы хотите, чтобы ваш стейк выглядел подрумяненным, но при этом был средней прожарки, вам следует обратить внимание на дабл стейк. Кусок толще обычного в 2 раза. Он будет выглядеть поджаристым, а внутри сохранит необходимый вам цвет и текстуру. Кстати, говядину, которую вы планируете запекать, тоже можно сначала немного обжарить на сковородке до образования красивой золотисто-коричневой корочки.
4: Ну что ж, не будем экономить на красоте.
3: Во время жарки рыбы маслом лучше смазывать не сковороду, а саму рыбу. Так она не подгорит. А если при приготовлении положить на рыбу кусочек копченого бекона, она станет сочнее и приобретет интересный аромат.
4: Да, это от души.
3: Если вы собираетесь готовить рыбу на углях, лучше смазать ее солью заранее. Рыба часто прилипает к решетке из-за влаги, которая

0: выделяется в процессе жарки. Соль впитает жидкость, и вам не придется чистить решетку. А что касается приготовления мяса на гриле, то вам нужно подготовить два пульверизатора. Один с водой, чтобы тушить огонь. Второй с душистым уксусом, чтобы мясо было ароматнее и образовывалась хрустящая корочка. Ну и напоследок, чтобы стейк получился более ароматным, во время обжаривания можно сделать три вещи. Во-первых, при переворачивании натирайте мясо, разрезанное пополам, долькой чеснока. Во-вторых, смажьте стейк сливочным маслом. И в-третьих, сделайте пучок из ароматных трав, например, тимьяна, розмарина или орегано. Обмакните его в сок, который выделяется из стейка при жарке, и слегка побейте им по куску. Приятного аппетита! На сегодня у меня все. С вами была Надежда Ковалева. Услышимся!
1: Должно быть съедобно. Кулинарное.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Азимут» доберется до дилеров до конца года. Продажи новинки обещают открыть в ноябре или декабре. Накануне в Тольятти стартовало производство первого серийного кроссовера «АвтоВАЗа». Локализацию обещают на уровне 90%. Цены пока держат в секрете. До конца года завод планирует выпустить несколько тысяч кроссоверов. Новый внедорожник Solaris S9 начнут поставлять дилерам в декабре. Это большой рамный вездеход на платформе пикапа. Машину предлагают с бензиновым или дизельным мотором. Оба двухлитровые. Коробка одна, восьмиступенчатый автомат. Есть полный привод с понижающей передачей. Мест 5 или 7. Цену пока не объявили. Марка «Стео» вошла в пятерку самых популярных премиальных брендов России. По итогам августа она заняла 4-е место. За месяц на учет поставили 1018 новых машин, почти все с гибридным двигателем. Самой популярной моделью стал внедорожник V27. Кстати, продажи машин премиального сегмента немного снизились. Недавно Минтранс подготовил новый регламент техосмотра. Для обычных автовладельцев серьезных изменений в нем нет. Но операторы получат возможность проверить машину на регистрацию в такси. Это создаст проблему пройти техосмотр по правилам для личных автомобилей. В остальном больших изменений в регламенте нет. Подробнее о том, как изменится техосмотр, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
3: Клод Хопкинс.
4: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54.
5: Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 1364. И еще раз 8 920 313 1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф.
6: Сафоновскому филиалу ООО «Смоленский регион теплоэнерго» требуется в Дорогобуж главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30, а также 8 920 669 47 42.
7: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
9: Инфинити.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области, агрокомплекс «Золотая Нива», приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Новости спорта.
7: Лучший бомбардир в истории РПЛ и сборной России 38-летний Артем Дюба объявил о завершении своей профессиональной футбольной карьеры. При этом футболист допустил, что может еще выйти на поле в Кубке России, если получит соответствующее предложение от одного из клубов. Сейчас он находится в статусе свободного агента после окончания контракта по итогам прошлого сезона. Двукратный чемпион Европы пловец Егор Корнев установил новый рекорд России на дистанции 50 метров вольным стилем на короткой воде на первом этапе Кубка мира в Баку. В финальном заплыве он показал время 20,26 секунды и выиграл серебро, уступив только победителю Парижской Олимпиады Камерону Макэвою из Австралии. Параллельно российские спортсмены успешно выступили в брасовых дисциплинах. Евгения Чекунова одержала победу на дистанции 200 метров, а на 100-метровке у мужчин выиграл Кирилл Пригода. 84-я ракетка мира Роман Сафиулин сенсационно обыграл 7-ю ракетку итальянца Флавио Каболли в первом круге турнира ATP 500 в Пекине 6-3-6-2. Эта победа стала для Сафиулина первой за 3 года над соперником из топ-10. В предыдущий раз он обыгрывал Карлоса Алькараса на мастерсе в Париже. Каболли в этом году доходил до финала Ролан-Гаррос. Хоккеисты ЦСКА на выезде уверенно обыграли Минское «Динамо» 4-1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Эта победа позволила армейцам подняться на второе место в турнирной таблице Западной конференции. Нижегородская «Торпеда» также одержала важную победу, переиграв Московское «Динамо» на выезде со счетом 3-1. Благодаря этому результату «Торпеда» закрепилась на третьей строчке, а лидирует в этом дивизионе по-прежнему Ярославский «Локомотив». В Череповце сверстали «Адмирал», выявили победителя только в серии буллитов, удачливее в итоге оказались дальневосточники. 4-3. Гандболисты краснодарского «Скифа» одержали 6-ю победу подряд на старте сезона Суперлиги, переиграв на выезде чеховских «Медведей» 32-27. Краснодарцы сохранили первое место в турнирной таблице, вторым идет действующий чемпион ЦСКА, а замыкают тройку лидеров пермские «Медведи», выигравшие дома у серебряного призера прошлого розыгрыша петербургского «Зенита» 28-22. Это были спортивные события, достойные

0: уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Дорогобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Дорогобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Дорогобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гибщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: С октября 26 года пополнение карт наличными изменилось. Банкоматы любых банков объединятся с системой быстрых платежей. Однако за этой возможностью стоит ряд строгих правил. Вносить деньги можно будет только на свою карту. Зачисление на счета других людей через СПБ запрещено. Для этого сохранятся только перевод по номеру телефона или личное присутствие у терминала, сообщает агентство Data.ru. Вводятся жесткие лимиты для борьбы с отмыванием средств: 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в сутки и 200 тысяч рублей в месяц. Система будет автоматически блокировать превышение этих квот.
2: Идея на миллион.
3: Сеть «Магнит» вышла на рынок курьерских услуг для физических лиц, запустив сервис «Магнит посылки». Как обнаружили ведомости, новое приложение уже доступно в магазинах App Store и Google Play с августа 2026 года. Согласно описанию сервиса, доставка отправлений возможна более чем в 3000 городов России. Пользователям доступна функция отслеживания курьера. В «Магните» уточнили, что пока физические лица могут отправлять посылки друг другу в пределах одной локации. Фактически услуга работает в более чем 900 населенных пунктах присутствия сети. Представители «Магнита» добавили, что запуск междугородней доставки запланирован на октябрь 2026 года. Сейчас эта модель находится на стадии тестирования.
2: Деньги дороги, как память.
3: Исследование показало, что 54% респондентов совершает импульсивные покупки, хотя почти половина, 44%, связывает скорость принятия решения со стоимостью товара. При этом 40% при сравнении товаров выберут более дешевый вариант, а 31% в первую очередь

обратят внимание на рейтинг и количество отзывов. Контент в социальных сетях и на других онлайн-площадках также влияет на принятие решения о покупке. 20% респондентов отметили, что могут спонтанно купить товар после того, как увидят его в текстовой публикации или видеоролике. 30% находят нужные товары на маркетплейсах и в интернет-магазинах. О новинках от семьи и знакомых узнают 17%, а 14% ищут предложения через поисковую строку ресурсов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги. Кошелек.

0: Отправляясь в путешествие, мы, конечно, планируем посетить памятники архитектуры. По облику зданий можно читать прошлое городов и государств. Архитектурные сооружения являются немыми свидетелями смены эпох и исторических событий. Сегодня Всемирный день архитектуры. Этот праздник возник в 1985 году и символически совпадает по времени проведения со Всемирным днем жилища. Благородное, красивое слово «архитектура» имеет греческое происхождение и означает «высшее строительное искусство». Еще пару веков назад существовало такое понятие, как «корабельная» или «военная архитектура». Моментом появления, собственно, архитектуры считают здания, возведенные шумерами. Хотя этот вид искусства и не считают изобразительным, внешнее убранство многих зданий приводит человека в совершенный восторг. Архитектуру даже называют «застывшей музыкой», изящной, гармоничной красотой, которая впечатляет своими рукотворными шедеврами из гранита, мрамора, дерева и кирпича.
1: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: Ростовской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Завод «Дорогобуж-Котломаш» завершил ремонт помещений для досуга и поддержки подростков в центре «Родник». 1 июня, в День защиты детей, председатель совета директоров группы компании ЕКС Максим Крылов и генеральный директор ДКМ Сергей Назаров посетили Дорогобужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник». Во время экскурсии Максим Николаевич дал поручение отремонтировать пустующие помещения, чтобы организовать в них центр «Перспективы» – пространство для досуга и поддержки подростков. В центре воспитанники смогут смотреть фильмы, играть в настольные игры, общаться, а также получать помощь наставников, педагогов, психологов и профильных специалистов. Сотрудники ДКМ выполнили все запланированные ремонтные работы. В основном помещении выровнены и окрашены стены, отремонтирован пол, уложен качественный ламинат, установлены и закреплены жалюзи. В соседнем помещении обновлены стены и пол. В всех комнатах установлены межкомнатные двери. Одно из помещений обустроено как комфортная комната релакса, предназначенная для отдыха и психологической разгрузки. Центр «Перспектива» — это безопасное и интересное пространство для подростков. Здесь можно посмотреть кино, поиграть в настольные игры и просто пообщаться, отметил директор центра «Родник» Денис Волков. Благодаря поддержке ДКМ и группы компании ЕКС ремонт завершен, и теперь мы готовы принимать детей. Обновленные помещения готовы к приему воспитанников. В ближайшее время центр «Перспективы» начнет работу. Как подчеркнул генеральный директор ДКМ Сергей Назаров, для предприятия важно поддерживать социальные инициативы и помогать тем, кто в этом особенно нуждается. Уверен, что центр «Перспективы» станет для несовершеннолетних местом, где они смогут раскрыть свой потенциал, найти единомышленников и получить поддержку, подчеркнул генеральный директор Сергей Назаров. На территории завода ПАО «Дорогобуж» открылся новый арт-объект. Он посвящен 50-летию цеха централизованного ремонта оборудования. 50 лет – это отличный повод отметить вклад команды. Красивая и символичная композиция из десятков металлических колец, объединенных в шар, получила название «Единство ремонтных служб». Прекрасная идея, символизирующая сплоченность коллектива. Когда мы вместе, нам под силу большие задачи и масштабные свершения. Так отметил председатель первичной профсоюзной организации предприятия Игорь Гулицкий. К слову, дизайн-проект нового благоустроенного уголка промплощадки рядом с корпусом 183 – это заслуга художников цеха промышленной эстетики. Сотрудники ЦЦРО воплотили их задумку в течение летних месяцев, приурочив открытие к юбилейной дате. Почетные гости церемонии открытия, исполнительный директор ПАО «Дорогобуж» Роман Дмитриев, главный инженер Павел Симаков, председатель правкома Игорь Гулицкий вместе с руководителем ЦЦРО Евгением Емельяновым перерезали красную ленточку под аплодисменты сотрудников цеха. «Вы создали новое пространство своими руками и большие молодцы. Арт-объект отлично смотрится в любое время и днем, и при вечерней подсветке», подчеркнул Роман Дмитриев. По его словам, за прошедшие годы коллектив ЦЦРО многого достиг, освоил новые направления деятельности, нарастил техническую оснащенность, демонстрирует поступательное развитие и профессиональные компетенции в обеспечении стабильной и надежной работы всего предприятия. По словам Павла Симакова, этот объект – доказательство возможностей, что вам под силу как производственные задачи, так и творческие проекты благоустройства и преображения социальной сферы. Руководители предприятия поздравили работников ЦЦРО с юбилеем, выразив благодарность коллективу подразделения за добросовестный труд, мастерство, поддержку социального партнерства с властями Дорогобужского муниципального округа и Смоленской области в целом. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем малооблачно и без осадков, ветер северо-западный, днем 3,8 метра в секунду, вечером слабый. Давление будет падать 756 миллиметров. Днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. И о погоде в выходные. Завтра в субботу до плюс 15, облачно с прояснениями и без осадков, в воскресенье до плюс 16 и также без дождей. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 5 октября. Желаем вам хороших выходных и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.
1: Диско, диско,

0: Решение проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуш, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
0: «Радио Инфинити».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi выпустила подушку мечты. Xiaomi представила в Китае Mi Jia Smart Waist and Back Massager. Массажную подушку для спины и поясницы с четырьмя подвижными головками, семью режимами работы и графеновым подогревом. Устройство управляется кнопкой на корпусе или через приложение Mi Home. Далее подробнее. Основу конструкции составляют две гибкие направляющие длиной 450 мм, которые повторяют изгибы позвоночника и поясницы. По ним перемещаются четыре массажных головки из эластичного материала. Они расположены по обе стороны позвоночника и прорабатывают область от лопаток до пояснично-крестцового отдела. В Mi Jia Smart Waist and Back Massager предусмотрено 7 готовых программ и еще 3 настраиваемых режима в приложении. Пользователь может выбрать конкретный участок спины, в пределах которого головки будут двигаться вперед и назад для более интенсивного массажа. За нагрев отвечает графеновый элемент площадью 10 000 квадратных миллиметров. Его можно использовать отдельно или одновременно с массажем. При этом для базового управления смартфон не нужен. На корпусе есть физическая кнопка. Подушку можно использовать не только для спины. Ее разрешается применять для массажа икр или как поясничную опору в кресле. В режиме ожидания массажные головки убираются внутрь корпуса, чтобы не создавать давление на спину. Краудфандинг Mi Jia Smart Waist and Back Massager стартует в Китае 12 октября. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Диско-дискотека Red.

0: дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: А в этот день события, ставшие историей. Сегодня Международный день социального педагога, профессиональный праздник, который отмечается ежегодно 2 октября. В мае 2009 года в Копенгагене прошла 17-я международная конференция социальных педагогов. В этом мероприятии участвовали представители 44 стран, в том числе и России. Конференция оказалась знаменательной, поскольку именно на ней было принято решение учредить международный праздник всех социальных педагогов. Социальная педагогика и называется наука, которая исследует воспитание в контексте социализации, то есть учитывает воздействие окружающей среды на формирование личности. Одна из функций социальной педагогики – разрабатывать систему мероприятий, позволяющих воспитывать человека оптимальным образом. В День социального педагога в разных странах мира проводятся тематические мероприятия, главным образом профессиональные конференции, форумы, семинары. На них обсуждаются самые разнообразные темы. Вот лишь несколько примеров. Повышение роли семьи в развитии социума, духовно-нравственный и социально-политический потенциал сплочения общества, здоровый образ жизни и проблемы воспитания молодежи, социальные конфликты и методы их преодоления, информатизация общества. Свои мероприятия организуют также высшие учебные заведения, которые готовят социальных педагогов. Университеты и институты проводят научно-методические игры, мастер-классы и семинары, а сами студенты готовят капустники и концерты.
1: 2 октября 1987 года состоялся первый выход в эфир телепрограммы «Взгляд». Основателей было несколько: Анатолий Малкин, Анатолий Лысенко и молодежь, пришедшая с радиостанции «Голос России», вещавшей на зарубежную аудиторию, Александр Любимов, Владислав Листьев, Александр Политковский. За время существования программы в кресле ведущего побывали многие ныне известные лица: Константин Эрнст, Иван Демидов, Елена Масюк, Елена Ханга, бизнесмен Владимир Довгань и другие. Впервые на российском телевидении именно во «Взгляде» состоялся первый эфир Виктора Цоя и группы «Кино». После этого рок-музыканты были здесь частыми гостями. А в 1990 году «Взгляд» по политическим соображениям закрыли, а в 1991 было зарегистрировано АО «Взгляд из подполья». Программу распространяли на видеокассетах. Возрождение «Взгляда» произошло в августе 1991 года, когда 23 августа вышел специальный выпуск, посвященный попытке государственного переворота. А 25 августа в последнем выпуске «Взгляда» президент СССР Михаил Горбачев передал в эфир кассету с обращением к советскому народу, сделанным на даче в Форосе. Окончательно «Взгляд» прекратил свое существование в 2001 году. Его последними ведущими были Сергей Бодров-младший и Александр Любимов.
0: А в этот день события, ставшие историей.
2: Диско-дискотека «Ретро».

0: заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7, телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 3 октября, 3 января. СПА-курорт «Калужские термы». Полный день. 10 октября. Смоленск. Обзорная экскурсия «Флёнова». Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января. ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре. Кощей. В январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января. Балет «Щелкунчик» в Кремле. 5 января «Орфей и Евредика». Ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Лидер».

0: На работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуш-Котломаш» требуется контролер АТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: Новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев совершил рабочий выезд по городу, где посетил два объекта в рамках выезда. Антон Николаевич проверил ход строительства многоквартирного дома на улице Октябрьской. С подрядчиком были обсуждены текущие задачи. Начато возведение 9-го этажа, далее прокладка инженерных сетей и черновая отделка, после чего начнет работать бригада отделочников. Со следующей недели подрядчик приступит к прокладке наружных коммуникаций. Для внутренних работ потребуется прогрев помещений, поэтому поставлена задача в короткие сроки завершить работы по подключению к тепловым сетям, а до этого организовать прогрев помещений временным тепловым оборудованием. Также глава совершил плановый выезд в Сафоновскую детскую художественную школу имени Кириллова, где продолжается подготовка подразделения школы креативных индустрий к открытию. Благоустройство и уборка прилегающей территории были полностью завершены. В школах и учреждениях культуры Сафоновского округа состоялись мероприятия, приуроченные ко дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Так, в Центральной районной библиотеке прошла патриотическая игра «Одна страна, одна семья, одна Россия». Студенты Сафоновского филиала СМУЛАПО прошли интеллектуальные раунды, вспомнили ключевые события и героев братских регионов, разобрались в символах и культурных кодах народов России, поговорили о новых регионах и их достопримечательностях. Организовать игру помогли волонтеры молодежного совета при администрации округа. В школах прошли тематические уроки и классные часы «Мы вместе», а также информационные занятия и кинолектории об истории Донбасса. Ребята участвовали в викторинах, готовили открытки и рисунки о дружбе народов, а также знакомились с символами и традициями нашей страны. Особый отклик вызвали творческие мастерские «Азбука родного края», где школьники вместе с педагогами собрали интересные истории и легенды Смоленщины о Смоленском Поозерье, крепостной стене, народных промыслах и истоке Днепра. Такие мероприятия помогают сохранять историческую память, воспитывать уважение к прошлому своей страны и понимание ценности единства. Позавчера в 8 часу вечера на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании эвакуатора на 307 километре трассы М1 Сафоновского округа, который перевозил легковой автомобиль. Все произошло внезапно. Раздался резкий хлопок, из-под капота газели повалили клубы черного дыма. Водитель незамедлительно съехал на обочину, открыл капот для осмотра, но приток кислорода способствовал быстрому распространению огня в моторном отсеке. Осознав сложность ситуации, мужчина снял перевозимый автомобиль с платформы и отогнал его на безопасное расстояние, чтобы предотвратить повреждения, после чего приступил к тушению эвакуатора с помощью огнетушителя. До прибытия пожарных помощь в борьбе с пламенем оказывали и очевидцы. Прибывший пожарно-спасательный расчет пожар ликвидировал. В результате случившегося кабина транспортного средства уничтожена. По предварительной версии дознавателей, причиной происшествия стала техническая неисправность транспорта. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем малооблачно и без осадков, ветер северо-западный, днем 3,8 метров в секунду, вечером слабый. Давление будет падать 756 миллиметров. Днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. И о погоде в выходные. Завтра в субботу до плюс 15, облачно с прояснениями и без осадков, в воскресенье до плюс 16 и также без дождей. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 5 октября. Желаем вам хороших выходных и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.
0: Диско-дискотека.

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется: в Дорогобуш — главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных. А также требуется в Сафоново и в Дорогобуш электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуш, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30, а также 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: В эфире «Радио Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: В 2026 году на госуслугах заработает красная кнопка для защиты от мошенников. Об этом в интервью РИА Новости сообщил вице-премьер России Дмитрий Григоренко. По его словам, такую кнопку дорабатывают. К этому сервису подключаются банки и операторы связи, добавил он. Как пояснил вице-премьер, сервис поможет жертвам уловок мошенников. Григоренко добавил, что злоумышленник просто не сможет перевести денежные средства от имени пользователя или сменить пароли. В России вступил в силу закон о платформенной экономике, который, в частности, вводит единое правило для маркетплейсов, продавцов, покупателей и пунктов выдачи заказов. Об этом сообщает РИА Новости. В публикации отмечается, что начиная с 1 октября платформы обязаны проверять продавцов и владельцев пунктов выдач по государственным системам. Это необходимо сделать до заключения договора. Об изменении условий договора маркетплейс должен предупреждать за 45 дней. В отдельных случаях допускается 15. Также изменяются и правила допуска товара на витрину. Карточка должна пройти проверку через госсистемы, в том числе честный знак. Уже изъятые из оборота товары, незарегистрированные пестициды, БАДы, лекарства и медизделия, продукция без подтверждения соответствия или данных о маркировке к продаже не допускаются. И в завершение выпуска. Свеклу, разные виды капусты, тыкву и морковь стоит включать в осенний рацион. Эти овощи содержат вещества, полезные для организма. Об этом рассказала врач-терапевт, кардиолог и диетолог Татьяна Залетова. По словам специалиста, тыква и морковь богаты каротиноидами, в том числе бета-каротином. В организме он может преобразовываться в витамин А, который важен для слизистых оболочек и здоровья глаз. Залетова также рекомендовала разнообразить меню белокочанной, цветной и брюссельской капустой, а также брокколи. Эти овощи содержат пищевые волокна, витамин С, фолаты и другие биологически активные вещества. Полезно также добавлять в рацион и томаты, источник ликопина, связанного со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: подобна зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара. Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Контекстная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет всем.

0: стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гибщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Инфинити.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Диско-дискотека «Ретро».

0: ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко, иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
4: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Радио Инфинити».

0: делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид.

0: ОСБ плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
1: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «Барс». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Диско-дискотека «Ретро».

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя.
1: Реклама. На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 3 октября, 3 января. СПА-курорт «Калужские термы». Полный день. 10 октября. Смоленск. Обзорная экскурсия «Флёнова». Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января. ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре. Кощей. В январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января. Балет «Щелкунчик» в Кремле. 5 января «Орфей и Евредика». Ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздник. Культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
6: Радио Инфинити.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В субботу 3 октября ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер северный, северо-западный слабый. Давление 753 миллиметра. Во второй половине дня начнет падать. Температура воздуха ночью плюс 3,5. В отдельных районах заморский до нуля. А днем 12-14 выше нуля. В воскресенье также без осадков. Облачно с прояснениями. Ночью 3,5. Днем 14-16. В понедельник и вторник также без осадков. И днем до плюс 16.
0: На Infinity.
2: Радиостанция Infinity.

0: Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленский регион Теплоэнерго» требуется: в Дорогобуш — главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуш электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуш, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30, а также 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: каждого рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Диско-дискотека «Ретро».

0: сегодняшний покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1 и в Верхнеднепровском, улице Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Диско-дискотека «Ретро».

жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не про

0: Луганской области 2 часа ночи.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Радио Инфинити.
1: На 7-й международной конференции в Гааге наша делегация

А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку.